0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кемма. Штормовое предупреждение вновь объявлено в Челябинской области. 30 июля в регионе сохранится аномальная жара до плюс 36 градусов и выше. Среднесуточные температуры превышают норму на 7 градусов и более. Также сохраняется высокая пожарная опасность. Кроме того, 30 и 31 июля в отдельных районах ожидаются грозы, сильные, очень сильные дожди, ливни, град, местами крупный. Порывы ветра при грозах могут достигать 25 метров в секунду и более. Алексей Текслер вручил награды победителям Кубка полпреда в Уральском федеральном округе для защитников Отечества. Церемония состоялась в резиденции губернатора. Глава региона поблагодарил участников за прекрасное выступление на соревнованиях, которые прошли в Южно-Уральской столице с 29 июня по 4 июля. Наша сборная заняла первое место и взяла 57 медалей, из которых 31 золотая. Глава региона вручил благодарственные письма губернатора 35 спортсменам. Также поощрение получили тренерский штаб во главе с Ириной Кокшаровой, руководитель делегации Наталья Белоусова и родные участников, выступившие в семейных стартах. Аграрии Челябинской области на неделю раньше обычных сроков начали уборку озимых культур. Причина – аномально жаркая погода, которая ускорила созревание зерна. Как сообщили в региональном Минсельхозе, обмолочено уже 8 тысяч гектаров, собрано 20,5 тысяч тонн зерна. Лидерами по урожайности стали Троицкий и Верхнеуральский округа. Заместитель губернатора, министр сельского хозяйства области Алексей Кобылин отметил, что смещение сроков – это хорошая возможность как можно раньше начать реализовывать продукцию. О погоде. В Челябинске сегодня облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер южный, местами порывы до 15 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 34 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети – меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Доброе утро, друзья! В Челябинске 7:26. Только что в мировом бестселлере мы услышали песню «I wanna wake up with you». А мы, дорогие друзья, рады, что просыпаемся вместе с вами. Сегодня с вами у микрофона Соня Дегтярева. Встречаем этот день с музыкой высшей пробы. Желаю вам хорошего дня, отличного настроения и бодрого утра!

0: Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

7:43 в Челябинске, дорогие друзья. Доброго вам утра. С вами у микрофона Соня Дегтярева. Желаю вам хорошего дня, отличного настроения и скажу несколько слов о погоде за окном. Сейчас в Челябинске 23 градуса выше нуля. Сегодня нас ждет облачная погода с прояснениями. Вечером возможен дождь, но день у нас будет солнечный, преимущественно.

Ясно, и столбики термометров поднимутся до 31 градуса Цельсия. Поэтому, если вы еще не вышли из дома, то планируйте свой день, захватите на всякий случай зонт. Ну и, конечно, хорошее настроение. Оставайтесь с нами.

0: Мир на вкус. На радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Квас – это кислый напиток. Именно такое значение у этого слова старославянского происхождения. Когда и где его впервые приготовили, доподлинно неизвестно. Зато первое письменное упоминание точно относит к летописи 996 года. Новообращенных христиан по указу князя Владимира угощали пищей, медом и квасом. Самый древний вид кваса готовился только на основе различных злаков, и лишь позднее в него начали добавлять фрукты, мед и пряности. Однако неизменно его главной составляющей оставался солод, пророщенное зерно. Сухари для упрощения процесса приготовления стали добавлять в еще более поздние времена. На Руси квас был каждодневным напитком, а также считался полноценной едой, поэтому говорили, что квас не пьют, а едят. Напиток брали в поле и на другую тяжелую работу, ведь он был богат витаминами и полезными микроэлементами, которые есть в солоде, а потому способен повышать работоспособность, снимать усталость и восстанавливать силы. А еще квас служил основой для десятка разных блюд – от окрошки до супа из хлебных корок. К началу 15 века существовало свыше 500 разновидностей кваса, а профессия квасника была в большом почете. Правда, каждый из них специализировался на изготовлении лишь одного вида этого напитка. И, конечно, у каждой хозяйки тоже был собственный рецепт кваса. С квасом были связаны различные приметы. Он фигурировал во многих народных обрядах. Например, после венчания родители жениха встречали молодых хлебом и квасом, а соль появилась в обряде гораздо позже. Наличие кваса в ту пору указывало на благополучие в доме, а угощение этим напитком связывалось с пожеланием плодородия. В наши дни популярность кваса не снижается. На рынке представлены напитки разных производителей на любой вкус, но многие продолжают готовить его самостоятельно, дома, по рецептам, которые передаются из поколения в поколение.
0: «Мир на вкус» на Радио 100.

0: Надя, here with me на волнах радио 100 в Челябинске, 7 часов 56 минут, дорогие друзья. Спасибо за то, что встречаете этот замечательный день с нами. Я, Соня Дегтярева, желаю вам хорошего утра, отличного настроения, продуктивного дня. Пусть четверг пройдет легко и с удовольствием. Оставайтесь с нами.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. В Челябинской области запустят модуль для вычисления загрязнения воздуха. Система, разработанная учеными МГУ, не просто фиксирует превышение, а определяет вероятные источники загрязнения и прогнозирует, куда ветер понесет вредные вещества. Модуль умеет анализировать данные с постов наблюдения, учитывать погоду и визуализировать информацию на карте. Он позволит повысить эффективность контроля за выбросами и оперативно реагировать на ситуации, даже предотвращать их, отметила замминистра экологии Марина Гартвик. Общество знания сообщило промежуточные итоги заявочной кампании на главную просветительскую награду страны. Челябинская область занимает второе место в Уральском федеральном округе по числу заявок. От региона участвовать хотят 93 просветителя. Например, старший преподаватель Трехгорного технологического института Кирилл Якимов участвует в номинации за просветительскую деятельность в образовательной организации. Его участие в контент-лаборатории «Атомные кадры» позволяет подросткам и студентам увлекательно изучать физику. В хоккейном клубе «Трактор» очередной новобранец. Контракт с черно-белыми подписал защитник Владислав Валенцов. Воспитанник Тюменской школы хоккея имеет небольшой опыт игры в континентальной хоккейной лиге. В минувшем сезоне он защищал цвета клуба «Шанхай Дрэгонс». Новый сезон игрок начнет в фарм-клубе «Трактора» или в основном составе. Решение будет принимать тренерский штаб по итогам предсезонных сборов. О погоде. В Челябинске сегодня облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер южный, местами порывы до 15 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 34 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.
2: I don't really care if your tears fall down your face. You know you play the victim every time. I know you get in turns every night. Oh yeah, your girls ain't shit trying to get me off your mind.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 8:13 в Челябинске, дорогие друзья. Только что у нас в эфире прозвучал Брайан Адамс с песней Cloud No. 9. Я надеюсь, что у вас сегодня обязательно будет повод быть на девятом небе от счастья. Ведь в нашей жизни каждый день происходит что-то хорошее, давайте это замечать. Ну а прямо сейчас нас с вами ждет кавер на композицию Black or White Майкла Джексона. Мы услышим этот энергично узнаваемый трек в джазовом прочтении. Давайте послушаем эту замечательную композицию, зарядимся хорошим настроением.
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: Великолепные Backstreet Boys на радио 100. А прямо сейчас мы услышим с вами Beatles с композицией Do You Want to Know a Secret? Немножко необычная песня ливерпульской четверки. Вдохновением для ее создания послужила композиция I'm Wishing из мультфильма «Белоснежка и семь гномов» компании Уолта Диснея. Первые две строки из мультфильма Want to Know a Secret – Promise Not to Tell идут сразу же в начале песни. Поэтому в ней такое присутствует немножко игривое настроение. Давайте же послушаем этот легендарный хит.
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске BTS решили не участвовать в Грэмми из-за выделения азиатской поп-музыки в отдельную категорию. И исследователи пришли к выводу, что большинство детей интуитивно склонны к добрым поступкам. Кей-поп-группа BTS объявила, что не будет подавать заявку на участие в Грэмми. Дело в создании отдельной категории Best Asian Pop Music Performance для корейской, японской и китайской поп-музыки, которую многие сочли попыткой изолировать жанр от основных номинаций. «Мы решили не участвовать в Грэмми в этом году. Надеемся, что музыку будут слушать и принимать такой, какая она есть, вне региона или языка. Спасибо нашим фанатам и всем, кто продолжает нас поддерживать», — написали музыканты в своих социальных сетях. При этом BTS считались одними из главных претендентов на награду, а участники не раз называли победу на Грэмми одной из главных целей своей карьеры.
0: Exclusive News.
1: Исследователи из Италии, Великобритании и США пришли к выводу, что большинство детей с раннего возраста интуитивно склонны к добрым поступкам. Результаты исследований опубликованы в Nature Human Behavior после серии экспериментов с участием 537 итальянских детей в возрасте от 3 до 10 лет. Во время испытаний участникам предлагали решить, готовы ли они поделиться конфетами со сверстником. Кроме того, исследователи моделировали разные ситуации, проверяли, готовы ли дети соврать ради собственной выгоды, насколько охотно делятся с другими и как ведут себя перед моральным выбором, например, если помощь нескольким людям может причинить вред одному. Оказалось, что большинство детей чаще выбирали честность и помощь окружающим. Авторы работы считают, что склонность к просоциальному поведению может формироваться не только благодаря воспитанию или самоконтролю, но и быть естественной особенностью человека с раннего возраста.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
2: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
3: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Азбука моды на радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
2: У микрофона Марина Суханова. Здравствуйте. Вы думаете, мода легкомысленная и ветрена? Сегодня докажу обратное. Поговорим о моде серьезно. Итак, тема выпуска – «Великое мужское отречение». Убийство мужского декора. Вспомните мужские портреты аристократов Европы. Мужчины щеголи в чулках, в шелках, на каблуках, богато украшены кружевом, драгоценностями, при макияже и напудренных париках. Мужчина соперничал с женщиной на равных в яркости и вычурности одежды. Дамы соблазняли глубоким декольте, а мужчины обтягивали лосинами стройные бедра – и вставали на высокий каблук, сантиметров так в 10-15. Это исторический факт. Мужчины первыми использовали высокий каблук в своем гардеробе. И это всячески в те времена поощрялось, а не порицалось. Перелом случился на рубеже 18-19 веков и был назван «великим мужским отречением». Почему мужчины отреклись от яркой декоративности в одежде и оставили женщинам прерогативу наряжаться? Почему заменили яркие павлини и расцветки на приглушенные тона и оделись в костюмы скромного кроя? Главная причина – политика того времени. Раньше мироустройство – это подчеркнутое социальное неравенство королей и аристократия против простолюдинов. А начиная с XVIII века – в Европе получили распространение идеи свободы, равенства и братства. Если ты продолжал ходить в шелках, чулках, на каблуках, значит, ты придерживался устаревших ценностей. А это ненужная ассоциация с потерявшими голову на гильотине аристократами и королями. Продолжаешь наряжаться, того и гляди, отправишься на эшафот. Кроме того, в ходе промышленной революции зародился новый класс буржуазии – руководить фабриками и заводами гораздо удобнее в практичной и лаконичной одежде. Отныне вместо корсета, камзола и шелковых чулок – сюртук, пиджак, жилет и брюки. Вместо всех цветов радуги – серый, синий, коричневый. Вместо напудренного парика, жемчуга и атласных лент – часы и идеальный узел галстука. Отныне статус мужского костюма мы считываем не по золоту и перьям, а по идеальной посадке, качеству ткани и начищенным до блеска ботинкам. Кстати, за последние 200 лет этот мужской костюм практически не изменился. Схему костюма тройки «пиджак, жилет, брюки» отлили в граните. Мода лишь периодически меняет ширину брючины, лацкана или галстука, подчеркивая тот факт, что мужская одежда – символ рациональности, труда и здравого подхода. А вот женская мода, продолжая меняться каждый сезон, стала символом легковесности и эмоциональности. Феминистки, на выход. С вами была Марина Суханова. Мода – это часть визуального искусства. Да пребудет с нами сила искусства.
0: Азбука моды на радио 100. Материал подготовлен имидж-клубом «Светлана».

8 часов 53 минуты в Челябинске, дорогие друзья. Завершаем этот час в компании Грейс Джонс и Клаб Дес Белугас. Следующий час начнем с мировых новостей от Антона Образцова. Впереди вас ждет много хорошей музыки. Оставайтесь с нами на волне 100% комфорта.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр «Кемма». Логистические цепочки «Вайлдберрис» перестроены из-за атаки БПЛА на склад в Пензенской области. Прием поставок и отгрузка заказов проводится на других объектах. Об этом заявили в объединенной компании «Вайлдберрис энд Рус». Ранее глава региона Олег Мельниченко сообщил в МАКСе об атаке украинских беспилотников на склад маркетплейса в Пензенской области. Предварительно пострадал один человек, около 200 сотрудников были эвакуированы. Пожарные тушат возгорание на территории склада. За первые полгода в России произошло максимальное количество природных катаклизмов за последние 5 лет. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба МЧС. По данным ведомства, было зарегистрировано 56 природных чрезвычайных ситуаций. Самые частые катаклизмы – лесные пожары, паводки и экстремальная погода. Как добавили в МЧС, для предупреждения чрезвычайных ситуаций непрерывно работает система мониторинга и прогнозирования. Сотрудники ведомства регулярно проходят учения по подготовке к периодам паводков и лесных пожаров. 6 стран Евросоюза рискуют столкнуться с серьезной нехваткой газа предстоящей зимой. Как рассказали РИА Новости аналитики, наибольший риск не успеть заполнить подземные газохранилища к зиме испытывают страны, которые уже сейчас находятся значительно ниже среднего показателя. Это Германия, Нидерланды, Бельгия, Швеция, Болгария и Словакия. По состоянию на 28 июля подземные газохранилища Европы заполнены в среднем на 52,5%. Это минимальный уровень с 2021 года. Россия стала обладателем 5 комплектов медалей на играх ООН. А об этом сообщает ТАСС. Церемония награждения прошла в штаб-квартире Всемирной организации. Россияне были удостоены золотого кубка и медалей игр за победу в волейбольном турнире, а также серебряных медалей в футболе, баскетболе, шахматах и беге. Дипломаты стран и объединений ООН, а также представители самой организации с середины июня выявляли сильнейшего в 3-х по счету играх дружбы в 10 дисциплинах.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике «Кемма» наблюдаемся.
0: Медицинский центр «Кемма». 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. «Кемма». Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: О погоде. В Челябинске сегодня облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер южный, местами порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до плюс 33 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 9 часов 22 минуты в Челябинске, дорогие друзья. Сейчас мы с вами услышим композицию Ли Хелсвуда и Нэнси Синатры «Summer Wine». Очень летняя, очень атмосферная, очень красивая песня, которая позволит прочувствовать всю прелесть и всю ароматику этого чудесного и жаркого времени года. У нас еще целый летний месяц впереди, поэтому радуемся этому чудесному теплу, прекрасной погоде, тем прелестям, которые дарит нам лето. Давайте же послушаем этот хит в эфире Радио 100.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске стала известна первая реакция критиков на нового Человека-паука с Томом Холландом, и Ариана Гранде подала в суд на хакеров, которые выложили в сеть более 40 неизданных песен певицы. Кинокритики начали делиться отзывами о ленте «Человек-паук. Новый день» после закрытого показа фильма для прессы. На Rotten Tomatoes фильм получил оценку 89% свежести на основе 94 рецензий. Питер Брэдшоу из «The Guardian» поставил фильму 3 звезды из 5. Критик отмечает, что картина получилась неровной, местами шокирующей, местами затянутой. Отдельно Брэдшоу отметил игру Зендаи, которая сыграла в картине MJ. Зендая спасает этот фильм, она вытаскивает его из нелепости и банально избитой предсказуемости, которая постоянно грозит его погубить, сказал критик. Кевин Махер из The Times также дал фильму оценку 3 из 5, выделив романтическую линию между Питером Паркером и MJ как один из главных плюсов фильма. При этом весь остальной сюжет Человека-паука он назвал постыдным. Более благосклонным оказался Джон Ньюджент из Empire. Критик поставил новому фильму 4 балла из 5. Он подчеркнул, что несмотря на затянутость второй половины ленты, фильм подтверждает статус франшизы о Человеке-пауке как одного из козырей Marvel. Мировая премьера «Человек-паук. Новый день» состоится 31 июля.
0: Exclusive News.
1: Ариана Гранде подала иск против неизвестных хакеров. По версии певицы, в течение многих лет они крали и распространяли ее неизданные треки, фотографии и видеоматериалы. Об этом сообщает Variety. Согласно судебным документам, злоумышленники взламывали аккаунты фотографов и продюсеров, которые работали с Гранде, а затем продавали украденные материалы. Певица утверждает, что подобные случаи происходили сотни раз с начала ее музыкальной карьеры в 2011 году. Наиболее масштабная утечка произошла в 2023. Тогда злоумышленники получили доступ к 45 неизданным песням Гранде и выложили их в сеть. В 2024 году хакеры, по версии певицы, использовали другую схему. Они зарегистрировали адрес электронной почты и домен, имитировавшие данные фотографа, чтобы заполучить неопубликованные снимки Гранде. В иске певица требует установить личности неизвестных хакеров и привлечь их к ответственности за кражу и распространение материалов.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Реклама спонсора. Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
0: Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Молоко Singit Back. Дорогие друзья, в Челябинске 9 часов 46 минут. Если вы впервые включили нашу радиостанцию или, может быть, совсем недавно с нами, скажу несколько слов о формате Радио 100. Здесь вы можете услышать мировые хиты разных лет, а также классику джаза, поп-музыки, рок-н-ролла. Кроме того, наша команда всегда держит руку на пульсе и подбирает для вас новинки, которые уже попали на вершины хит-парадов. Все это для того, чтобы ваш музыкальный фон был комфортным. Оставайтесь с нами на одной волне. Мы всегда вам рады.

0: Сэм Смит, Stay With Me в эфире Радио 100. На часах у нас 9 часов 56 минут. Дорогие друзья, завершаем этот час вместе с Цезарией Эвером. Следующий час начнем с новостей от Антона Образцова. Мария Полевщикова расскажет вам о композиции Дженнифер Лопес.
1: Люкс Тайм на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. В Челябинской области произведут максимальный сброс с водохранилищ из-за ожидаемых сильных дождей. Такое решение приняли на оперативном заседании рабочей группы в Минэкологии региона. Ситуацию контролируют гидротехнические сооружения, работают в штатном режиме, уровни сбросов регулируют по регламентам и текущей ситуации на каждой территории. По прогнозу Челябинского гидрометцентра, в ближайшие дни местами ожидаются сильные дожди. В районах их выпадения возможны интенсивные подъемы уровней воды, подтопление пойменных участков и малых рек. В Челябинске в рамках программы «Большой ремонт 74» капитально ремонтируют два важных участка теплотрасс. На улице Молодогвардейцев обновляют более 2 километров сетей, которые обеспечивают теплом 3500 человек. Работы идут на территории колледжа, затрагивают спортплощадку. Глава города Алексей Ложкин поручил завершить все до конца лета, чтобы не мешать учебе. На улице Воровского ремонтируют участок в 360 метров. За 3 года в этом месте было 13 аварий. Это единственный источник тепла для крупной больницы, нескольких школ и детских садов. Определился состав сборной Челябинской области по дзюдо, который примет участие в спартакиаде народов России. На татами в Магнитогорске выйдут 20 южноуральских спортсменов. 11 выступят в мужском турнире и 9 в женском. Соревнования пройдут 1 и 2 августа в арене «Металлург» и соберут более 300 сильнейших дзюдоистов страны из почти 50 регионов. О погоде. В Челябинске сегодня облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер южный, местами порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 33 градуса. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 10 часов 10 минут в Челябинске, дорогие друзья. Сейчас мы с вами услышим кавер на композицию «Voyage, Voyage». Изначально песня Клоди Фридж-Монтроу была выпущена только во Франции, так как существовал стереотип, что франкоязычные треки плохо воспринимаются за рубежом. Однако эта композиция заняла второе место в национальном чарте и продержалась целых 4 недели. После этого песню стали выпускать и в других странах. Успех был масштабным. Композиция возглавила хит-парады Франции, Бельгии, Германии, Испании и Израиля, а в целом по Европе достигла 20-го места. В СССР песня также обрела огромную популярность, и даже Сергей Минаев выпустил русскоязычный кавер на эту композицию. Мы же послушаем песню «Voyage, Voyage» в исполнении Берг.
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске BTS решили не участвовать в Грэмми из-за выделения азиатской поп-музыки в отдельную категорию. И исследователи пришли к выводу, что большинство детей интуитивно склонны к добрым поступкам. Кей-поп-группа BTS объявила, что не будет подавать заявку на участие в Грэмми. Дело в создании отдельной категории Best Asian Pop Music Performance для корейской, японской и китайской поп-музыки, которую многие сочли попыткой изолировать жанр от основных номинаций. «Мы решили не участвовать в Грэмми в этом году. Надеемся, что музыку будут слушать и принимать такой, какая она есть, вне региона или языка. Спасибо нашим фанатам и всем, кто продолжает нас поддерживать», — написали музыканты в своих социальных сетях. При этом BTS считались одними из главных претендентов на награду, а участники не раз называли победу на Грэмми одной из главных целей своей карьеры.
0: Exclusive News.
1: Исследователи из Италии, Великобритании и США пришли к выводу, что большинство детей с раннего возраста интуитивно склонны к добрым поступкам. Результаты исследований опубликованы в Nature Human Behavior после серии экспериментов с участием 537 итальянских детей в возрасте от 3 до 10 лет. Во время испытаний участникам предлагали решить, готовы ли они поделиться конфетами со сверстником. Кроме того, исследователи моделировали разные ситуации, проверяли, готовы ли дети соврать ради собственной выгоды, насколько охотно делятся с другими и как ведут себя перед моральным выбором, например, если помощь нескольким людям может причинить вред одному. Оказалось, что большинство детей чаще выбирали честность и помощь окружающим. Авторы работы считают, что склонность к просоциальному поведению может формироваться не только благодаря воспитанию или самоконтролю, но и быть естественной особенностью человека с раннего возраста.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: 10:35 в Челябинске, дорогие друзья. Сейчас мы с вами услышим композицию Джесси Уэйр «Эгоиста». Эта песня рассказывает об эгоистичной любви, где оба партнера со своим характером сложным, непростым противостоят друг другу, и лирической героине это даже по-своему нравится. Вот такая разная, непростая, многогранная бывает любовь. Давайте же услышим эту замечательную композицию в рубрике «Summertime».
1: «Summertime» на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Sandwich Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о песне американской певицы Дженнифер Лопес «If You Had My Love» – «Если бы у тебя была моя любовь». If you had my love and I gave you all my trust, would you comfort me? Если бы у тебя была моя любовь, я бы полностью тебе доверяла, дал бы ты мне спокойствие.

And if somehow you knew that your love would be untrue, would you lie to me? Если как-нибудь поймешь, что твоя любовь стала фальшивой, будешь ли ты лгать мне? Песня вышла в 1999 году и стала дебютным синглом Дженнифер Лопес с альбома On The Six. Именно этот трек сделал ее мировой звездой в музыке после успешной актерской карьеры. Композиция сразу задала ее стиль – сочетание поп-музыки, R&B и легких латинских мотивов.

0: Now, if I gave you me, this is how it's got to be first of all. I won't take you cheating on me.
1: Если я сейчас стану твоей, то только на своих условиях. Во-первых, я не хочу, чтобы ты меня обманывал.

tell me, who can I trust if I can't trust in you and I refuse to let you play me for a fool, baby? Скажи мне, кому я могу верить, если я не могу верить тебе? Я не позволю тебе дурачить меня, любимый. Главная идея песни – доверие в отношениях. Лирическая героиня не готова сразу открыться. Она задает важные вопросы. Можно ли доверять, будет ли человек честным и искренним? Эта песня не просто о любви, а о выборе – впустить человека в свою жизнь или защитить себя. И именно эта честность сделала ее такой популярной.

0: don't want you trying to get with me. And I end up unhappy, don't need the hurt, and I don't need the pain. Я не хочу, чтобы ты пытался заполучить меня. И в конце я стала несчастной, не надо ранить меня, и мне не нужна боль. Интересно, что клип на песню стал новаторским для своего времени. Он показывает жизнь героини, как будто через интернет-стримы, что в конце 90-х выглядело очень футуристично. «If You Had My Love» заняла первые места в чартах по всему миру и стала символом конца 90-х, времени, когда поп-музыка становилась более личной и откровенной. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
1: Language Time на Радио 100.

0: ATC Thinking of You в эфире Радио 100, а мы, дорогие друзья, с командой Радио 100 всегда думаем о вас и подбираем все самое-самое лучшее, чтобы ваш музыкальный фон был комфортным. Оставайтесь вместе с нами, ведь уже совсем скоро в нашем эфире Кейт Мелло, Simply Red, Гарри Стайлз и, конечно же, мировые новости от Антона Образцова.
1: Люкс Тайм на Радио 100.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. На логистическом объекте «Вайлдберрис» в Удмуртии начался пожар из-за атаки беспилотников. На складе в Сарапуле проведена эвакуация. Об этом сообщили в объединенной компании РВБ. Предварительно пострадавших нет, говорится в сообщении пресс-службы. В компании отметили, что эвакуацию персонала провели заблаговременно, как только в регионе объявили воздушную тревогу. Напомню, в понедельник склад «Вайлдберрис» в Сарапуле уже приостанавливал работу. На объекте проводили эвакуацию. Накануне склад также временно не принимал товары. Из-за наводнений в северо-восточном индийском штате Ассам погибли 78 человек. В зоне бедствия остаются более 300 тысяч жителей, пишет ТАСС со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям штата. Был потоплен 551 населенный пункт. Из-за наводнения повреждены в том числе дороги, жилые дома и школы. Власти штата уточнили, что уровень воды в пострадавших от наводнений районах снижается, но многие жители не могут вернуться в свои дома из-за разрушений. Государственный центр вирусологии «Вектор» начал разработку мРНК-вакцин против ВИЧ, оспы обезьян и клещевого энцефалита. Сейчас ученые исследуют их способность к иммунному ответу на лабораторных животных. Об этом на конференции «Инженерная биология и биофармацевтика» сообщила ведущий научный сотрудник центра Лариса Карпенко. Вакцина на основе мРНК – гибкий инструмент в борьбе с вирусами и бактериями, например, COVID-19. Преимущество таких вакцин относительно высокое. Скорость и простота разработки по сравнению с классическими подходами. Председатель Всероссийского движения «Здоровое Отечество» Екатерина Рещинская предложила внедрить в продуктовых магазинах зеленые коридоры. Они будут вести покупателей к отделам со свежими овощами, фруктами, молочной продукцией, цельнозерновыми и другими продуктами здорового питания. Соответствующее обращение на имя главы Минпромторга Антона Алиханова имеется в распоряжении РИА Новости. Также предлагается перенести продукцию импульсного спроса, сладости, снеки, газировки из прикассовых зон и других заметных мест на менее видные полки. О погоде. В Челябинске сегодня облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер южный, порывы местами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 33 градуса. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 11:13 в Челябинске. Дорогие друзья, встречаем этот замечательный летний четверг. Прямо сейчас мы с вами насладимся кавером на композицию «Just the Two of Us». Изначально эту знаменитую песню исполнили саксофонист Гровер Вашингтон-младший и вокалист Билл Уизерс. Интересно, что Уизерс получил уже готовую инструментальную основу и согласился спеть, но при этом настоял на переработке текста. Позже он вспоминал, что был привередлив в отношении слов и попросил принарядить эту песню. В итоге его правки, например, образ кристальных капель, добавили композиции особой лиричности и узнаваемости. Возможно, именно поэтому песню «Just the Two of Us» до сих пор так любят и делают на нее каверы. Давайте же послушаем версию в исполнении Реджины Белль.
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: freedom.
1: Exclusive News на Радио 100.
2: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске стала известна первая реакция критиков на нового Человека-паука с Томом Холландом, и Ариана Гранде подала в суд на хакеров, которые выложили в сеть более 40 неизданных песен певицы. Кинокритики начали делиться отзывами о ленте «Человек-паук. Новый день» после закрытого показа фильма для прессы. На Rotten Tomatoes фильм получил оценку 89% свежести на основе 94 рецензий. Питер Брэдшоу из «The Guardian» поставил фильму 3 звезды из 5. Критик отмечает, что картина получилась неровной, местами шокирующей, местами затянутой. Отдельно Брэдшоу отметил игру Зендаи, которая сыграла в картине MJ. Зендая спасает этот фильм, она вытаскивает его из нелепости и банально избитой предсказуемости, которая постоянно грозит его погубить, сказал критик. Кевин Махер из The Times также дал фильму оценку 3 из 5, выделив романтическую линию между Питером Паркером и MJ как один из главных плюсов фильма. При этом весь остальной сюжет Человека-паука он назвал постыдным. Более благосклонным оказался Джон Ньюджент из Empire. Критик поставил новому фильму 4 балла из 5. Он подчеркнул, что несмотря на затянутость второй половины ленты, фильм подтверждает статус франшизы о Человеке-пауке как одного из козырей Marvel. Мировая премьера «Человек-паук. Новый день» состоится 31 июля.
1: Exclusive News.
2: Ариана Гранде подала иск против неизвестных хакеров. По версии певицы, в течение многих лет они крали и распространяли ее неизданные треки, фотографии и видеоматериалы. Об этом сообщает Variety. Согласно судебным документам, злоумышленники взламывали аккаунты фотографов и продюсеров, которые работали с Гранде, а затем продавали украденные материалы. Певица утверждает, что подобные случаи происходили сотни раз с начала ее музыкальной карьеры в 2011 году. Наиболее масштабная утечка произошла в 2023-м. Тогда злоумышленники получили доступ к 45 неизданным песням Гранде и выложили их в сеть. В 2024 году хакеры, по версии певицы, использовали другую схему. Они зарегистрировали адрес электронной почты и домен, имитировавшие данные фотографа, чтобы заполучить неопубликованные снимки Гранде. В иске певица требует установить личности неизвестных хакеров и привлечь их к ответственности за кражу и распространение материалов.
1: Exclusive News на Радио 100.
3: Реклама спонсора. Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
1: Радио 100. 100 FM.

0: Моби «Lie Down in Darkness» только что прозвучала в эфире Радио 100. Дорогие друзья, в Челябинске 11 часов 35 минут. Продолжаем встречать наш замечательный четверг. Я надеюсь, что ваш день проходит легко и ваше настроение отличное. Прямо сейчас рубрика «Summertime». В ней самые летние композиции для вашего отличного настроения. Далее у нас в эфире Эрос Рамазотти и Эд Ширан. Оставайтесь с нами.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Почти полдень в Челябинске, дорогие друзья. Только что мы услышали композицию Paradise от Кенни Джи. А в завершении часа Фрэнк Синатра и Шарль Азнавур All of Me. Новый час начнем с новостей от Антона Образцова. Впереди нас ждет много хорошей музыки. Половина дня уже позади, дорогие друзья, но еще много времени, чтобы реализовать все задуманное. Делайте это под музыку высшей пробы. До встречи в следующем часе.
1: Люкс Тайм на радио 100.
2: All of me, why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips,

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр «Кемма». Заместитель председателя правительства Челябинской области Маргарита Павлова покинула свой пост. Как сообщили в правительстве региона, отставка произошла по личной инициативе. Маргарита Павлова координировала работу с некоммерческими организациями, занимающимися поддержкой участников спецоперации и их семей, обеспечивала межведомственное взаимодействие по этому направлению. В должности заместителя председателя правительства работала с октября 2024 года. До этого представляла Челябинскую область в Совете Федерации, работала региональным омбудсменом, уполномоченным по правам ребенка. На Чебаркульском полигоне первая смена отряда «Барс» завершает двухнедельное обучение в составе группы 100 человек. Занятия для резервистов проводит в том числе заместитель министра общественной безопасности Челябинской области Евгений Мурашов. Основная задача – отработать защиту критически важных объектов региона от возможных угроз с воздуха. При вступлении в отряд доброволец подписывает контракт и несет службу на территории области. Бойцы получают все гарантии, предусмотренные для военнослужащих. На время сборов резервист сохраняет среднюю зарплату по основному месту работы и получает выплату от Минобороны. 4 молодых дирижера поработают с Челябинским симфоническим оркестром. Это Максим Акулов из Саранска, Ольга Власова из Москвы, Николай Мазаев из Санкт-Петербурга и Анастасия Моисеева из Екатеринбурга. Они стали участниками творческой лаборатории «Курчатов Лаб». С 18 по 22 сентября их ждет работа с симфоническим оркестром Челябинской области, индивидуальные занятия с дирижерами Алексеем Рубиным и Федором Ледневым, открытые репетиции и финальный концерт, который состоится 22 сентября. По итогам работы выберут ассистентов проекта «Бетховен. Переосмысление». А один из дирижеров выступит с оркестром в следующем сезоне.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике «Кемма» наблюдаемся.
5: Медицинский центр «Кемма». 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. «Кемма». Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: О погоде. В Челябинске завтра будет облачно с прояснениями. Ожидается умеренный дождь, гроза, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В ночные часы 18 градусов тепла, температура воздуха завтра днем плюс 29. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 12 часов 15 минут в Челябинске, дорогие друзья. Прямо сейчас мы с вами услышим песню «Shout». Это будет кавер на одноименную композицию группы «Tears for Fears». Интересно, что эта песня была написана Роналдом Орзабалом в его гостиной на небольшом синтезаторе и драм-машине, и изначально у него был только повторяющийся, похожий на мантру припев. Когда Орзабал сыграл его клавишнику Иона Стэнли и продюсеру Крису Хьюзу, они сразу увидели в этой композиции потенциал мирового хита и не ошиблись, потому что «Shout» стал своего рода гимном синти-рока. В песне есть и пауэр-аккорды, и тяжелые ударные, бас-соло и женский бэк-вокал. В треке также присутствует нетипичное для группы длинное гитарное соло, которое запало в душу многим, кто послушал песню. Давайте же услышим «Shout» в исполнении The Brian G. White Trio.
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске BTS решили не участвовать в Грэмми из-за выделения азиатской поп-музыки в отдельную категорию. И исследователи пришли к выводу, что большинство детей интуитивно склонны к добрым поступкам. Кей-поп-группа BTS объявила, что не будет подавать заявку на участие в Грэмми. Дело в создании отдельной категории Best Asian Pop Music Performance для корейской, японской и китайской поп-музыки, которую многие сочли попыткой изолировать жанр от основных номинаций. «Мы решили не участвовать в Грэмми в этом году. Надеемся, что музыку будут слушать и принимать такой, какая она есть, вне региона или языка. Спасибо нашим фанатам и всем, кто продолжает нас поддерживать», — написали музыканты в своих социальных сетях. При этом BTS считали одними из главных претендентов на награду, а участники не раз называли победу на Грэмми одной из главных целей своей карьеры.
0: Exclusive News.
1: Исследователи из Италии, Великобритании и США пришли к выводу, что большинство детей с раннего возраста интуитивно склонны к добрым поступкам. Результаты исследований опубликованы в Nature Human Behavior после серии экспериментов с участием 537 итальянских детей в возрасте от 3 до 10 лет. Во время испытаний участникам предлагали решить, готовы ли они поделиться конфетами со сверстником. Кроме того, исследователи моделировали разные ситуации, проверяли, готовы ли дети соврать ради собственной выгоды, насколько охотно делятся с другими и как ведут себя перед моральным выбором, например, если помощь нескольким людям может причинить вред одному. Оказалось, что большинство детей чаще выбирали честность и помощь окружающим. Авторы работы считают, что склонность к просоциальному поведению может формироваться не только благодаря воспитанию или самоконтролю, но и быть естественной особенностью человека с раннего возраста.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Музыка, понятная без слов. Ян Тирсен в эфире Радио 100. Дорогие друзья, в Челябинске 12:38. Впереди вас ждет много замечательной музыки. Надеюсь, что ваш день проходит комфортно. Скажу вам несколько слов о погоде к этому часу. Сейчас в городе 27 градусов выше нуля. К 4 часам столбики поднимутся до 31 градуса Цельсия, но уже с 5 вечера возможен дождь. А также возможны порывы ветра до 25 метров в секунду, поэтому, пожалуйста, имейте это в виду, планируя ваш сегодняшний день, чтобы вам было комфортно. Ну а я, Соня Дегтярева, желаю вам отличного настроения и прекрасного дня. Оставайтесь с нами.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Vaya con Dios, Пуэрто-Рико, только что прозвучало в эфире Радио 100. Дорогие друзья, практически час дня в Челябинске. На этом я, Соня Дегтярева, с вами на сегодня прощаюсь. Мне было с вами очень хорошо, надеюсь, что вам со мной тоже. Услышимся с вами завтра в эфире, а сейчас встречайте Антона Образцова и Ольгу Дееву. Хорошего вам дня!
1: Люкс Тайм на Радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. В ряде населенных пунктов Крыма отсутствует возможность подачи электроэнергии за повреждение объектов и магистральной электросети. Об этом сообщило госпредприятие «Крымэнерго». Ограничения электроснабжения действуют на всей территории республики. Для поднятия уровня напряжения или предотвращения перегрузки сети отключение происходит оперативно в зависимости от ситуации в энергорайонах. Аварийные работы ведутся круглосуточно, отмечается в сообщении. Спасатели эвакуировали из потопленных сел Верхоянского района Якутии 20 детей. Школьников вертолетом доставили в Якутск. Позднее они отправятся в детский лагерь «Энергетик», сообщает Служба спасения республики. В Верхоянском районе Якутии сохраняется сложная паводковая обстановка. Уровень воды в реке Яне достиг 1 метра 16 сантиметров при опасной отметке в 1 метр 20 сантиметров. Оперативные службы продолжают круглосуточный мониторинг гидрологической ситуации. Пострадавшие села доставляются гуманитарный груз. В России с 1 сентября вступят в силу новые условия труда и отдыха для водителей автомобилей, установленные приказом Минтранса. Максимальная продолжительность рабочего времени водителей должна составлять 40 часов в неделю. Смена, как и раньше, ограничена 10 часами. Но допускается увеличение на 2 часа при условии разделения рабочего дня на части. Продолжительность отдыха водителей еженедельно должна составлять не менее 45 часов. Огурцы стали самым подешевевшим с начала года продуктом питания. Цены на них на 27 июля снизились на 55,5%, подсчитала РИА Новости по данным статистического ведомства. Одновременно цены на помидоры снизились на 23,5%, на сливочное масло – на 6,5%. В пятерку самых подешевевших с начала года продуктов также вошли молоко и сыры – твердые, полутвердые и мягкие – минус 3,5%. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно с прояснениями. Ожидается умеренный дождь, гроза, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха плюс 18 градусов, а завтра днем плюс 29. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

Жасмин Томпсон, «Шанделия». Напоминаю, что каверы на известные композиции вы можете слышать в начале каждого часа на волне 100. Челябинске 13:20. У микрофона я, Оля Деева. Ну что, друзья, еще один день вместе. Рада этому факту. Надеюсь, что это взаимно. Желаю вам прекрасного четверга под звуки музыки высшей пробы. В мировом бестселлере в этом часе послушаем Генри Сальвадора. Но прямо сейчас дуэт в нашем эфире. Сэм Райдер и Брайан Мэй. «Thought and Lost».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске мастер Маргарита Лакшина выйдет в США в сентябре. Эйден Гиллен и Индира Варма сыграют во втором сезоне «Молодого Шерлока». Экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Лакшина выйдет в американский прокат спустя 2 с лишним года после премьеры в России. Релиз в США задержался из-за долгих разбирательств в судах, в которых выяснялись права на роман Михаила Булгакова. Сейчас, как пишет Variety, прокатчик Luminosity Pictures смог урегулировать все вопросы, и фильм выйдет на экраны 18 сентября. Ленту уже показывали в Германии, Австрии, Швеции, Италии и других странах. За первые 6 месяцев 2025 года картина стала лидером по сборам среди всех российских кинорелизов за пределами страны, сообщали ведомости. Фильм завоевал 7 премий Российской академии кинематографических искусств «НИКА», в том числе главную награду за лучшую картину. К драме Гая Ричи «Молодой Шерлок» во втором сезоне присоединились новые актеры, пишет Deadline. Это Оливия Уильямс, Софи Скелтон, Индира Варма и Эйден Гиллен. Пока неизвестно, какие роли им достались. Главную роль исполняет Хира Файн Стифен. Съемки уже начались. Производством занимается Prime Video. В сериале «Молодой Шерлок» рассказывается о юности знаменитого сыщика. В первом сезоне 19-летнему студенту Оксфордского университета Шерлоку Холмсу грозит тюрьма по обвинению в убийстве. Чтобы избежать этого, ему предстоит взяться за свое первое расследование. Премьера шоу состоялась в марте 2026 года.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Реклама спонсора.
3: Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
0: Радио 100.

Дайдо No Freedom на Lonely Stone. В Челябинске 13:46. Продолжаем наш музыкальный четверг. С вами в эфире сегодня я, Оля Деева. Ну что, друзья, напоминаю вам о том, что у нас есть группа во ВКонтакте, в которой происходит много всего интересного. Если вы еще у нас не в друзьях, то обязательно вступайте именно в группе во ВКонтакте. Мы очень часто дарим вам подарки, в основном

это пригласительные билеты на разные интересные мероприятия, которые проходят в нашем городе. Кроме того, всегда новости вас ждут эксклюзивные из мира музыки, кино и шоу-бизнеса. Если хотите слушать музыку онлайн, там она тоже звучит. В общем, все это убедительные причины, чтобы стать нашим другом. Друзья, ждем вас там. Из музыки Дидюля у нас будет скоро с инструменталом под названием «Тайлзвук», а прямо сейчас Род Стюарт «Have I Told You Lately».

0: Pretenders, I'll Stand By You на волне стол. Почти 2 часа дня в южноуральской столице. Сейчас рубрика «Люкс» ставим в эфире, а в ней «Джаз Амор», о любви, «ЖТМ» называется композиция. В следующий час начнем с новостей. Узнаете о том, что происходит в регионе.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Из Челябинской области 30 июля принудительно выдворили 19 иностранных граждан, нарушивших закон. Операцию провели полицейские и судебные приставы, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. Всем высланным закрыли въезд в Россию, так они не смогут снова нарушить закон. Всего в регионе принято 1172 решения об административном выдворении. Въезд закрыт более чем 2000 иностранных граждан. Еще 80 мигрантов ожидают исполнения решений в центре временного содержания. В Челябинске на 2 часа закроют движение трамваев на вокзал. Ограничения будут действовать в пятницу в связи с проведением благотворительного забега, сообщает организатор перевозок Челябинской области. С 19 часов до 21 часа 10 минут будет закрыт участок от Кубы до вокзала. Схема движения на это время изменят трамвайные маршруты номер 3, 5, 7 и 16. Хоккейный клуб «Трактор» начинает подготовку к новому сезону. Главный тренер «Черно-белых» Скотт Гордон прилетел в Челябинск. В аэропорту американского специалиста встретили представители команды. С 1 августа хоккеисты «Трактора» выйдут из отпуска, пройдут медицинское обследование и начнут заниматься общей физической подготовкой на земле. Напомню, Гордон был назначен главным тренером еще 14 мая. Контракт рассчитан на 1 сезон. Чемпионат континентальной хоккейной лиги стартует уже в начале сентября. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно с прояснениями. Ожидается умеренный дождь и гроза. На ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18 градусов тепла. Завтра днем плюс 29. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Майра Хоторн звучит на радио 100 в Челябинске, 14:22. Ну что, друзья, давайте посмотрим, что происходит интересного в нашей музыке. Да и в кино тоже. Дело в том, что вышел первый тизер-трейлер фильма про Басту. Посмотреть его можно на YouTube-канале «Газ Лив». Главную роль в фильме исполнил Слава Копейкин. В картине расскажут, как рэп-музыкант начинал путь в Ростове в начале 2000-х годов. Премьера в кинотеатрах состоится 24 декабря. Ну а теперь вернемся к нашему музыкальному плейлисту, в котором мировой бестселлер Арету Франклин послушаем с композицией «Респект».
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске самолет 24 часа летел из Мельбурна в Тулузу и установил рекорд дальности и продолжительности полета. Sony выпустила трейлер третьей части Джуманджи. Аэробус А350 провел в воздухе 24 часа 24 минуты на беспересадочном рейсе из Мельбурна в Тулузу и поставил рекорд по продолжительности и дальности среди коммерческих рейсов. Длина пути составила более 23 тысяч километров. Рекорд пока не подтвердили, но если это произойдет, он побьет достижение 2005 года, внесенное в Книгу рекордов Гиннесса. Тогда Boeing 777 пролетел из Гонконга в Лондон более 21 тысячи километров за 22 часа 42 минуты. Эта модель Аэробуса А350 создавалась специально для австралийской Qantas и Project Sunrise для прямых беспересадочных рейсов из Сиднея в Лондон и Нью-Йорк. Первый маршрут планируют запустить в октябре 2027 года. Sony выпустила трейлер третьей части Джуманджи с подзаголовком «Open World». Фильм выйдет в мировой прокат 25 декабря. Изначально релиз планировался на 11 декабря, но в марте его перенесли, скорее всего, чтобы разминуться с третьей «Дюной» и новыми «Мстителями», которые выйдут 18 декабря. Режиссером вновь выступит Джейк Кэздан, поставивший предыдущие две картины. В главных ролях Дуэйн Джонсон, Кевин Харт, Джек Блэк и Карен Гиллан. В ноябре они опубликовали совместное фото, на котором читают сценарий третьей части. Сюжет пока держится в секрете.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Растормозите, Карлос Сантана, Фоко Ноль Фоко на волне 100. Челябинске 14:35. Друзья, в этом часе у нас будет рубрика Language Time. Для вас ее готовит наша ведущая Маша Полевщикова. Каждую неделю она выбирает одну из композиций на иностранном языке, для вас ее переводит и рассказывает, о чем песня, как она создавалась. Сегодня услышите историю создания If You Had My Love от Дженнифер Лопес. Если бы у тебя была моя любовь, то как бы ты с ней поступил? Спрашивает исполнительница, как доверить свое сердце другому человеку. Легко ли это сделать? Обо всем этом услышите через несколько минут. Но прямо сейчас у нас рубрика Summer Time, в которой Астрид Джильберта Once Upon a Summer Time.
1: Summer Time на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Sandwich Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о песне американской певицы Дженнифер Лопес «If you had my love», «Если бы у тебя была моя любовь». If you had my love and I gave you all my trust, would you comfort me? Если бы у тебя была моя любовь, я бы полностью тебе доверяла, дал бы ты мне спокойствие.

And if somehow you knew that your love would be untrue, would you lie to me? Если как-нибудь поймешь, что твоя любовь стала фальшивой, будешь ли ты лгать мне? Песня вышла в 1999 году и стала дебютным синглом Дженнифер Лопес с альбома On The Six. Именно этот трек сделал ее мировой звездой в музыке после успешной актерской карьеры. Композиция сразу задала ее стиль – сочетание поп-музыки, R&B и легких латинских мотивов.

Now, if I gave you me, this is how it's got to be first of all. I won't take you cheating on me. Если я сейчас стану твоей, то только на своих условиях. Во-первых, я не хочу, чтобы ты меня обманывал.

tell me, who can I trust if I can't trust in you and I refuse to let you play me for a fool, baby? Скажи мне, кому я могу верить, если я не могу верить тебе? Я не позволю тебе дурачить меня, любимый. Главная идея песни – доверие в отношениях. Лирическая героиня не готова сразу открыться. Она задает важные вопросы. Можно ли доверять, будет ли человек честным и искренним? Эта песня не просто о любви, а о выборе – впустить человека в свою жизнь или защитить себя. И именно эта честность сделала ее такой популярной.

0: don't want you trying to get with me. And I end up unhappy, don't need the hurt, and I don't need the pain. Я не хочу, чтобы ты пытался заполучить меня. И в конце я стала несчастной, не надо ранить меня, и мне не нужна боль. Интересно, что клип на песню стал новаторским для своего времени. Он показывает жизнь героини, как будто через интернет-стримы, что в конце 90-х выглядело очень футуристично. «If You Had My Love» заняла первые места в чартах по всему миру и стала символом конца 90-х, времени, когда поп-музыка становилась более личной и откровенной. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
1: Language Time на радио 100.

0: Сьюзен Вега звучит на радио 100. Почти 3 часа дня в Челябинске. В рубрике «Люкс Тайм» сейчас Андреа Бочелли услышим «Love in Portofino». А новый час начнем с новостей, на этот раз с мировых.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр «Кемма». В Татарстане произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным прокуратуры Татарстана, сегодня утром в Лаишевском районе водитель автомобиля Ford Focus выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Ford. Четверо детей с различными травмами госпитализированы. Следователи назвали предварительную причину аварии. По данным СК, водитель легковушки уснул за рулем. Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала федеральные списки 11 партий, участвующих в думских выборах, передает РИА Новости. Это 5 парламентских партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также 6 непарламентских партий: «Пенсионеров», «Яблоко», «Родина», «Коммунисты России», «Партия прямой демократии» и «Зеленые». Голосование пройдет в 3 дня с 18 по 20 сентября. Интенсивность судоходства через Ормузский пролив начала расти, несмотря на продолжение конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщило агентство Bloomberg. США заявили, что сопровождают часть нефтяных танкеров своими военными кораблями, помогая восстанавливать поставки нефти на мировой рынок. По данным аналитической компании Kpler, в среду через пролив в обоих направлениях прошло 14 судов с сырьевыми грузами, тогда как на прошлой неделе их число не превышало однозначных значений. Почти 8 из 10 российских интернет-пользователей обращались к нейросетям за последний год, и только у 19% такого опыта не было. Это следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ. Чаще всего опрошенные для поиска информации и советов по бытовым житейским вопросам использовали Alisa AI. Для объяснения сложных тем простыми словами, создания и редактирования текстов, работы с данными и составления отчетов обычно обращались к DeepSeek.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике «Кемма» наблюдаемся.
0: Медицинский центр «Кемма». 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. «Кемма». Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: О погоде. В Челябинске завтра будет облачно с прояснениями. Ожидается умеренный дождь, гроза. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха плюс 18 градусов, а завтра днем плюс 29. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: One Republic Wild Life на радио 100. Челябинске 15 часов 20 минут. Сейчас рубрика «Мировой бестселлер» прозвучит в эфире, а в ней услышим Энди Уильямса с композицией «Moon River». Расскажу вам про нее. Написана она была специально для Одри Хепберн, которая исполняла эту песню в культовом фильме «Завтрак у Тиффани». Если вы его смотрели, то наверняка помните, когда героине фильма становится грустно, она достает гитару, садится на пожарную лестницу и тихо поет о какой-то лунной реке. Режиссер не хотел включать эту песню в фильм, но Одри Хепберн настоял на том, чтобы она появилась, и не зря композиция стала настоящей классикой, принесла своим авторам Оскар, ну и, конечно же, многие поклонники кино и творчества актрисы эту песню также полюбили. После этого композицию исполняли многие известные певцы, от Фрэнка Синатры до Луи Армстронга, и замечательную, удачную запись песни сделал Энди Уильямс, которого прямо сейчас мы и услышим в эфире «Радио 100».
1: Мировой бестселлер на «Радио 100».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска — компания «Фермер». Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске: мастер Маргарита Лакшина выйдет в США в сентябре. Эйден Гиллен и Индира Варма сыграют во втором сезоне «Молодого Шерлока». Экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Лакшина выйдет в американский прокат спустя 2 с лишним года после премьеры в России. Релиз в США задержался из-за долгих разбирательств в судах, в которых выяснялись права на роман Михаила Булгакова. Сейчас, как пишет Variety, прокатчик Luminosity Pictures смог урегулировать все вопросы, и фильм выйдет на экраны 18 сентября. Ленту уже показывали в Германии, Австрии, Швеции, Италии и других странах. За первые 6 месяцев 2025 года картина стала лидером по сборам среди всех российских кинорелизов за пределами страны, сообщали ведомости. Фильм завоевал 7 премий Российской академии кинематографических искусств «НИКА», в том числе главную награду за лучшую картину. К драме Гая Ричи «Молодой Шерлок» во втором сезоне присоединились новые актеры, пишет Deadline. Это Оливия Уильямс, Софи Скелтон, Индира Варма и Эйден Гиллен. Пока неизвестно, какие роли им достались. Главную роль исполняет Хира Файн Стифен. Съемки уже начались. Производством занимается Prime Video. В сериале «Молодой Шерлок» рассказывается о юности знаменитого сыщика. В первом сезоне 19-летнему студенту Оксфордского университета Шерлоку Холмсу грозит тюрьма по обвинению в убийстве. Чтобы избежать этого, ему предстоит взяться за свое первое расследование. Премьера шоу состоялась в марте 2026 года.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Реклама спонсора.
3: Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
0: Радио 100. 100 FM.

0: Андрея Триана звучит на радио 100. Челябинске 15:33. Друзья, у нас на этой неделе новый выпуск рубрики «Лето, дети, книги». Уверена, что многим она уже полюбилась. Если никогда ее не слышали, рассказываю. К нам в гости приходят юные читатели и рассказывают о своем любимом произведении. А потом комментарии уже дает взрослый специалист. И сегодня обратимся классики. Наш маленький слушатель Макар расскажет о сказке о рыбаке и рыбке Александра Сергеевича Пушкина, а ведущая книжных клубов для детей и взрослых Резида Салихьянова расскажет вам, как появилась сказка и почему она настолько актуальна. «Лето, дети, книги» у нас прозвучат в 15:45. Но прямо сейчас рубрика «Саммертайм», в которой послушаем Бебель Жильберта.
1: «Саммертайм» на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Радио Стоп представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги».
1: Для детей старше 6 лет.
2: Всем привет, меня зовут Макар Юркевич, мне 9 лет, я из города Садки. Сказка о рыбаке и рыбке. Александр Сергеевич Пушкин. Старик ловил неводом рыбу 30 лет и 3 года. Первый раз закинул невод, невод пришел только с тиной. Второй раз закинул невод с морской травой. Третий раз закинул невод с рыбкой золотой. Рыбка просилась в море домой и предложила старику 3 желания. Старик попросил у нее сначала корыто, потом он просил еще больше и еще больше, еще больше. И остались они ни с чем. Эта сказка учит тому, то, что надо радоваться, то, что у тебя сначала есть, а не просить больше. Если много попросишь, останешь ты ни с чем.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Меня зовут Резеда Салихьянова. Я веду книжные клубы для детей и взрослых в Челябинске. Великую сказку «Рыбаки и рыбки» Пушкин написал всего за один день, 14 октября 1833 года. Он находился в Болдино, в своей знаменитой болдинской осени, когда за 3 месяца создал целую библиотеку шедевров. И самое интересное – это не просто его фантазия, это переработка народной сказки о жадной старухе, которую он услышал от своей няни Арины Родионовны. Похожий сюжет есть у братьев Гримм, но Пушкин превратил его в глубокую философскую притчу. Если попробовать представить жизнь старика и старухи за пределами сказки, то возникает щемящее чувство. Наверное, они когда-то были счастливы, просто и честно. Но в какой-то момент им показалось, что этого мало. Это тихая трагедия двух людей, которые разучились смотреть в одну сторону. И синее море – единственный безмолвный свидетель того, как медленно гаснет свет в их окне. Подростки читают сказку «Рыбаки и рыбки» как историю о жадности, а взрослые… взрослые вдруг замолкают, потому что эта сказка бьет самое сердце. Почему это так актуально сегодня?

0: большинству кажется, что счастье – это когда ты стал владычицей морской. Но Александр Сергеевич говорит – нет. Счастье – это не власть. Счастье – это покой, когда тебе достаточно того, что у тебя есть. И главное, когда у тебя есть, с кем этот покой разделить. Также здесь можно найти историю о кризисе ценностей. О том, как легко потерять себя, гоняя за статусом. О том, как страшно проснуться однажды и понять, что ты сидишь у разбитого корыта, потому что не ценил того, что имел. Но финал не безнадежный. Разбитое корыто – это не наказание. Это приглашение начать заново, но с благодарностью. Вот за что я люблю эту сказку. Созданная почти 200 лет назад, она все еще лечит наши души. Остается, возможно, самым коротким и честным трактатом о природе желаний. Я приглашаю вас перечитать эту сказку медленно и спросить себя, не чего я хочу, а что я уже имею и не замечаю.
1: Лето, дети, книги на Радио 100.

0: Энрике Иглесиас с композицией «Hero» на радио 100 испанская версия прозвучала. Ну а мы продолжаем наш музыкальный эфир и завершим час уже по традиции рубрикой «Люкс Тайм», в которой «Принц» прозвучит у нас. «Тиамо, Карасон».
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. С начала купального сезона на водоемах Челябинской области утонули 32 человека, среди них 4 рыбака и 5 детей. Об этом сообщает МЧС России по региону. Только за последнюю неделю на воде погибли несколько человек в Кыштыме, Златоусте, Еткульском и Троицком округе. Напомню, после смерти подростка на реке Уй возбуждено уголовное дело. Южноуральские общественники помогут обеспечить прозрачность выборов 2026. Региональная общественная палата и крупнейшие некоммерческие организации подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили руководители крупнейших общественных объединений, представляющих ветеранов, женщин, профсоюзы, предпринимателей, юристов и другие социальные группы. В августе начнут обучать наблюдателей, а в дни голосования в сентябре круглосуточно будет работать Центр общественного наблюдения. Стал известен предварительный состав участников соревнований по легкой атлетике на спартакиаде народов России. Он был сформирован по итогам завершившегося чемпионата страны в Екатеринбурге. В список возможных участников попали 15 южноуральских спортсменов. Сам турнир по легкой атлетике в рамках спартакиады состоится в Челябинске с 20 по 23 августа на стадионе имени Елены Елесиной. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Ветер юго-западный, отдельные порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18 градусов тепла, завтра днем плюс 27. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Джереми Цукер, Cry With You на Радио 100. Ну что ж, друзья, плакать все-таки не хочется, но в любом случае, если сложная ситуация, у вас нет настроения грустить

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске самолет 24 часа летел из Мельбурна в Тулузу и установил рекорд дальности и продолжительности полета. Sony выпустила трейлер третьей части Джуманджи. Аэробус А350 провел в воздухе 24 часа 24 минуты на беспересадочном рейсе из Мельбурна в Тулузу и поставил рекорд по продолжительности и дальности среди коммерческих рейсов. Длина пути составила более 23 тысяч километров. Рекорд пока не подтвердили, но если это произойдет, он побьет достижение 2005 года, внесенное в Книгу рекордов Гиннесса. Тогда Boeing 777 пролетел из Гонконга в Лондон более 21 тысячи километров за 22 часа 42 минуты. Эта модель Аэробуса А350 создавалась специально для австралийской Qantas и Project Sunrise для прямых беспересадочных рейсов из Сиднея в Лондон и Нью-Йорк. Первый маршрут планируют запустить в октябре 2027 года. Sony выпустила трейлер третьей части Джуманджи с подзаголовком Open World. Фильм выйдет в мировой прокат 25 декабря. Изначально релиз планировался на 11 декабря, но в марте его перенесли, скорее всего, чтобы разминуться с третьей «Дюной» и новыми «Мстителями», которые выйдут 18 декабря. Режиссером вновь выступит Джейк Кэздан, поставивший предыдущие две картины. В главных ролях Дуэйн Джонсон, Кевин Харт, Джек Блэк и Карен Гиллан. В ноябре они опубликовали совместное фото, на котором читают сценарий третьей части. Сюжет пока держится в секрете.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

году. Можете посмотреть, если вдруг творчество этой исполнительницы вам пришлось по душе. Ая сама пишет все свои композиции. Прекрасная, талантливая девушка, настоящее украшение эфира «Радио 100». Кстати говоря, о прекрасных и талантливых. Немало будет у нас их в ближайшие 10 минут. Скоро Келли Кларксон услышим и ее песню «Lighthouse», но прямо сейчас Алиша Кис «Fallin'».

0: Эрос Рамазотти звучит на радио «Стол». В Челябинске почти 5 вечера. Мы продолжаем слушать музыку высшей пробы. И в рубрике «Люкстайм» сейчас Роуз Мур с композицией «Heaven and Sky». А сразу после новости о том, что сегодня происходит в мире, подготовил выпуск Антон Образцов.
1: «Люкстайм» на радио «Стол».

0: World News на радио 100.
1: Это мировые новости. Студия Антона Берестцов. Здравствуйте. В Челябинской и Свердловской областях отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщили Управление РСЧС регионов. Об угрозе атаки БПЛА объявляли утром в четверг. Временно закрывались аэропорты Баландина, Челябинск, Кольцово, Екатеринбург и Рощино, Тюмень. Сейчас все три аэропорта возобновили работу в обычном режиме. Угрозу атаки БПЛА также объявляли в Курганской и Тюменской областях. Крупные лесные пожары охватили Турцию. Огонь бушует более чем в 10 провинциях, включая Анталию и Муглу. К тушению привлекли несколько тысяч человек и более 1000 единиц наземной и воздушной техники. Бороться со стихией помогает и российская авиация. Со вторника возгорания тушат самолеты амфибии Бе-200, рассказали РИА Новости в экстренных службах. Суммарно они налетали уже более 35 часов. Атомную электростанцию ПАКШ в Венгрии могут полностью остановить в четверг или пятницу из-за рекордного снижения уровня воды в Дунае. Об этом заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр. Управляющая компания уже снизила мощность первого и третьего энергоблоков. Правительство Венгрии с 30 июля ввело третий, самый высокий уровень опасности по всей территории страны из-за экстремальной жары. Иш-Авиа не смогла устранить замечания Росавиации к безопасности полетов. Сертификат авиакомпании будет аннулирован, об этом пишет издание «Коммерсант». Продажи билетов остановлены с 1 августа, рейсы после этой даты будут распределены между авиакомпаниями «Россия» и «С-7». Владеющее Иш-Авиа правительство Удмуртии собиралось продавать авиакомпанию вместе с аэропортом, но теперь, скорее всего, займется приватизацией по частям. В парке перевозчика основной интерес представляет «Боинг 737». О погоде на завтра. В Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, местами сильный и гроза. Ветер юго-западный. Отдельные порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18 градусов тепла. Завтра днем плюс 27. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Денис Ллойд, Anxious на радио 100 в Челябинске, 17:14. Ну что ж, друзья, о погоде. В центре Челябинска уже успел пройти небольшой дождь. Сейчас опять выглянуло солнышко. Давайте узнаем, что нам синоптики обещают в ближайшие дни. А в ближайшую неделю синоптики прогнозируют нам осадки. И температура воздуха будет снижаться. Завтра плюс 25, в субботу и воскресенье около 20 градусов выше нуля и дожди. Поэтому, друзья, доставайте одежду потеплее и не убирайте далеко зонты, они вам пригодятся. А мы вернемся к музыке. В мировом бестселлере Майкл Джексон у нас будет звучать «Билли Джин», а в Кавервилле сейчас банда «Дасул» «Big in Japan».
1: Кавервилль на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске мастер Маргарита Лакшина выйдет в США в сентябре. Эйден Гиллен и Индира Варма сыграют во втором сезоне «Молодого Шерлока». Экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер Маргарита» режиссера Михаила Лакшина выйдет в американский прокат спустя 2 с лишним года после премьеры в России. Релиз в США задержался из-за долгих разбирательств в судах, в которых выяснялись права на роман Михаила Булгакова. Сейчас, как пишет Variety, прокатчик Luminosity Pictures смог урегулировать все вопросы, и фильм выйдет на экраны 18 сентября. Ленту уже показывали в Германии, Австрии, Швеции, Италии и других странах. За первые 6 месяцев 2025 года картина стала лидером по сборам среди всех российских кинорелизов за пределами страны, сообщали ведомости. Фильм завоевал 7 премий Российской академии кинематографических искусств «НИКА», в том числе главную награду за лучшую картину. К драме Гая Ричи «Молодой Шерлок» во втором сезоне присоединились новые актеры, пишет Deadline. Это Оливия Уильямс, Софи Скелтон, Индира Варма и Эйден Гиллен. Пока неизвестно, какие роли им достались. Главную роль исполняет Хира Файн Стифен. Съемки уже начались. Производством занимается Prime Video. В сериале «Молодой Шерлок» рассказывается о юности знаменитого сыщика. В первом сезоне 19-летнему студенту Оксфордского университета Шерлоку Холмсу грозит тюрьма по обвинению в убийстве. Чтобы избежать этого, ему предстоит взяться за свое первое расследование. Премьера шоу состоялась в марте 2026 года.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Реклама спонсора.
3: Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
0: Радио 100. 100. Настрой на все 100.

0: Puff Daddy, I'll be missing you на Радио 100. В Челябинске 17:35. Ну что, друзья, подоспели музыкальные новости. Как всегда, держу вас в курсе событий. Группа Beatles анонсировала специальное переиздание альбома Rubber Soul. Релиз осуществят 2 октября этого года в нескольких форматах, включая стандартные однодисковые издания на CD и LP, специальные издания на 2 CD и 2 LP, а также супер-делюкс издания на 4 CD и 5 LP. Новая версия, смикшированная продюсером Джайлсом Мартином и звукоинженером Сэмом Океллом, включает в себя новые стереофонические Dolby Atmos миксы, а также оригинальный монофонический микс альбома, ранее не издававшиеся студийные записи и домашние демо-версии, а также двойной сингл Daytripper They Can Work It Out. Что, друзья, истинные поклонники творчества Beatles, берите на заметочку. А мы вернемся к нашей музыке в рубрике Summertime. Жан Жильберт прямо сейчас. It's Wonderful.
1: Summertime на Радио 100.
2: Wonderful, marvelous, you should care.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Грув Армада, Sex and the City на Радио 100. Почти 6 вечера в Челябинске. Далее услышим Ванессу Дамату в рубрике «Люкс Тайм». А новый час начнется с новостей о том, что происходит в регионе, расскажет Антон Образцов.
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр «Кемма». В Челябинской области штормовое предупреждение продлили до воскресенья. По данным синоптиков, 31 июля и 1-2 августа в отдельных районах региона ожидаются грозы, сильные дожди, местами крупный град. При грозах возможно усиление ветра до 25 метров в секунду и более. Также с 30 июля по 3 августа из-за обильных осадков возможно подтопление и подъем воды в реках. Межуниверситетский кампус «Южный Урал» утвердил порядок заселения в свои гостиницы. С 3 августа представители управляющей компании начнут обзвон заявителей, чтобы уточнить пожелания по категории номера. Уже с 20 августа будущих жильцов начнут приглашать на заключение договоров найма. Заселяться в кампус могут студенты любого вуза в возрасте от 18 лет, даже имеющие прописку в Челябинске. Заявку на заселение подают на сайте campus-южноурал.рф. В регионе растет популярность алиментных соглашений. Это говорит о стремлении решать семейные вопросы цивилизованным путем, отметила президент Челябинской нотариальной палаты Татьяна Титаренко. Чаще всего соглашения об уплате алиментов заключают родители в отношении несовершеннолетних детей, реже взрослые в отношении пожилых родителей или супругов. Алиментное соглашение позволяет сторонам договориться о выплатах без суда.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике «Кемма» наблюдаемся.
5: Медицинский центр «Кемма». 18 лет заботы. Более 70 врачей. 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь. 214-55-05. «Кемма». Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: О погоде. В Челябинске завтра будет облачно. С прояснениями ожидается кратковременный дождь, местами сильный и гроза. Ветер юго-западный, отдельные порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18 градусов тепла, завтра днем плюс 27. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: По уши Deep End на Радио 100, Челябинске 18.11. Ну что, друзья, поздравляю вас с завершением очередного рабочего дня. Завтра долгожданная пятница, а у кого-то, может быть, и до отпуска остались считанные дни. Ну что ж, надеюсь, что вы уже придумали, чем займетесь в выходные. Лето в разгаре, вариантов масса. Но если никуда не уезжаете, то не забывайте настраиваться на волну 100. Наша музыка украшает ваши дни. В этом часе Фрэнки Валли в мировом бестселлере прозвучит «Can't take my eyes off you», а в Кавервилле сейчас «Money Cases Come Together».
1: Кавервилль на Радио 100.

0: Нелли Фортада, Turn off the light на радио 100, Челябинске, 18:35. Друзья, у нас в этом часе будет интереснейшая рубрика «Звучать». Называется она «Азбука моды». Сегодня обратимся к истории и поговорим о мужских костюмах. Вспомните, как раньше одевались мужчины, яркие одежды, даже парики носили. Позже мужчины стали отдавать предпочтение лаконичным одеяниям и костюмам. Почему так произошло? И много других интересных подробностей услышите в рубрике 18:45. Но прежде музыка. Прямо сейчас у нас Антонио Карлос Жобим и Элис Режина.
1: Summertime на радио 100.

0: Азбука моды на радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
1: У микрофона Марина Суханова. Здравствуйте. Вы думаете, мода легкомысленная и ветрена? Сегодня докажу обратное. Поговорим о моде серьезно. Итак, тема выпуска – «Великое мужское отречение». Убийство мужского декора. Вспомните мужские портреты аристократов Европы. Мужчины щеголи в чулках, в шелках, на каблуках, богато украшены кружевом, драгоценностями, при макияже и на пудренных париках. Мужчина соперничал с женщиной на равных в яркости и вычурности одежды. Дамы соблазняли глубоким декольте, а мужчины обтягивали лосинами стройные бедра и вставали на высокий каблук, сантиметров так в 10-15. Это исторический факт. Мужчины первыми использовали высокий каблук в своем гардеробе, и это всячески в те времена поощрялось, а не порицалось. Перелом случился на рубеже 18-19 веков и был назван «великим мужским отречением». Почему мужчины отреклись от яркой декоративности в одежде и оставили женщинам прерогативу наряжаться? Почему заменили яркие павлини и расцветки на приглушенные тона и оделись в костюмы скромного кроя? Главная причина – политика того времени. Раньше мироустройство – это подчеркнутое социальное неравенство королей и аристократия против простолюдинов. А начиная с 18 века – в Европе получили распространение идеи свободы, равенства и братства. Если ты продолжал ходить в шелках, чулках, на каблуках, значит, ты придерживался устаревших ценностей. А это ненужная ассоциация с потерявшими голову на гильотине аристократами и королями. Продолжаешь наряжаться, того и гляди, отправишься на эшафот. Кроме того, в ходе промышленной революции зародился новый класс буржуазии. Руководить фабриками и заводами гораздо удобнее в практичной и лаконичной одежде. Отныне вместо корсета, камзола и шелковых чулок – сюртук, пиджак, жилет и брюки. Вместо всех цветов радуги – серый, синий, коричневый. Вместо напудренного парика, жемчуга и атласных лент – часы и идеальный узел галстука. Отныне статус мужского костюма мы считываем не по золоту и перьям, а по идеальной посадке, качеству ткани и начищенным до блеска ботинкам. Кстати, за последние 200 лет этот мужской костюм практически не изменился. Схему костюма тройки «пиджак, жилет, брюки» отлили в граните. Мода лишь периодически меняет ширину брючины, лацкана или галстука, подчеркивая тот факт, что мужская одежда – символ рациональности, труда и здравого подхода. А вот женская мода, продолжая меняться каждый сезон, стала символом легковесности и эмоциональности. Феминистки, на выход! С вами была Марина Суханова. Мода – это часть визуального искусства. Да пребудет с нами сила искусства!
0: Азбука моды на радио 100. Материал подготовлен имидж-клубом «Светлана».

0: Fit Force, Here Comes the Night на Радио 100. Ну что ж, друзья, до ночи еще далеко. Южноуральская столица еще только 7 вечера. Но я, Оля Диева, на этом с вами прощаюсь до завтра. И желаю приятного завершения этого дня. Оставайтесь наедине с музыкой. У нас сейчас Том Гейбл прозвучит Dancing Senorita. А сразу после в эфир выйдут новости.
1: Люкс Тайм на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Южноуральские общественники помогут обеспечить прозрачность выборов 2026. Региональная общественная палата и крупнейшие некоммерческие организации подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили руководители крупнейших общественных объединений, представляющих ветеранов, женщин, профсоюзы, предпринимателей, юристов и другие социальные группы. В августе начнут обучать наблюдателей, а в дни голосования в сентябре круглосуточно будет работать Центр общественного наблюдения. В пятницу в центре Челябинска временно ограничат движение транспорта в связи с проведением благотворительного забега «Достигая цели». Об этом сообщает пресс-служба Южноуральской железной дороги. С 18 часов 30 минут до 21 часа 10 минут будет перекрыто движение по улице Цвиринга на участке от Орджоникидзе до Лазаретной, а также по улицам Евтеева-Миперовской. С 19 часов до 21 часа закроют движение трамваев по Цвиллинга. Кроме того, с 6.30 утра до окончания мероприятия будет запрещена парковка в зонах временных ограничений. В историческом музее Южного Урала в сентябре откроется очередная выставка, экспонаты которой едут из музеев Московского Кремля. На этот раз экспозицию назвали «Небесная лазурь. Символика синего цвета в искусстве». Ее составят более 100 экспонатов от икон и парадных одеяний до ювелирных украшений, книг и предметов церковного обихода. Многие из них принадлежали русским царям и митрополитам или когда-то были преподнесены им в дар. Выставка проведет зрителя сквозь века и континенты – от Византии до средневековой Руси, от Китая, эпохи Мин до Западной Европы. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, местами сильный и гроза. Ветер юго-западный, отдельные порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18 градусов тепла, завтра днем плюс 27. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Радио 100. 100% комфорта. Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: На христиан по указу князя Владимира угощали пищей, медом и квасом. Самый древний вид кваса готовился только на основе различных злаков, и лишь позднее в него начали добавлять фрукты, мед и пряности. Однако неизменно его главной составляющей оставался солод, пророщенное зерно. Сухари для упрощения процесса приготовления стали добавлять в еще более поздние времена. На Руси квас был каждодневным напитком, а также считался полноценной едой, поэтому говорили, что квас не пьют, а едят. Напиток брали в поле и на другую тяжелую работу, ведь он был богат витаминами и полезными микроэлементами, которые есть в солоде, а потому способен повышать работоспособность, снимать усталость и восстанавливать силы. А еще квас служил основой для десятка разных блюд, от окрошки до супа из хлебных корок. К началу 15 века существовало свыше 500 разновидностей кваса, а профессия квасника была в большом почете. Правда, каждый из них специализировался на изготовлении лишь одного вида этого напитка. И, конечно, у каждой хозяйки тоже был собственный рецепт кваса. С квасом были связаны различные приметы. Он фигурировал во многих народных обрядах. Например, после венчания родители жениха встречали молодых хлебом и квасом, а соль появилась в обряде гораздо позже. Наличие кваса в ту пору указывало на благополучие в доме, а угощение этим напитком связывалось с пожеланием плодородия. В наши дни популярность кваса не снижается. На рынке представлены напитки разных производителей на любой вкус, но многие продолжают готовить его самостоятельно, дома, по рецептам, которые передаются из поколения в поколение.
1: Мир на вкус. На радио 100.

0: World News на радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Росфинмониторинг внес Павла Дурова в реестр террористов и экстремистов. Его имя появилось в перечне, опубликованном на сайте ведомства. Включение в реестр ведет к немедленной блокировке банковских счетов в России. ФСБ накануне сообщило, что основатель Telegram объявлен в международный розыск. Ему предъявили обвинение по уголовному делу о содействии террористической деятельности. По данным ведомства, администрация мессенджера не удалила каналы, используемые украинскими спецслужбами для подготовки терактов и массовых убийств. Иш-Авиа не смогла устранить замечания Росавиации к безопасности полетов. Сертификат авиакомпании будет аннулирован, об этом пишет издание «Коммерсант». Продажи билетов остановлены с 1 августа. Рейсы после этой даты будут распределены между авиакомпаниями «Россия» и «С-7». Владеющая Иш-Авиа правительство Удмуртии собиралась продавать авиакомпанию вместе с аэропортом, но теперь, скорее всего, займется приватизацией по частям. В парке перевозчика основной интерес представляет «Боинг 737». Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала федеральные списки 11 партий, участвующих в думских выборах, передает РИА Новости. Это 5 парламентских партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также 6 непарламентских партий: «Пенсионеров», «Яблоко», «Родина», «Коммунисты России», «Партия прямой демократии» и «Зеленые». Голосование пройдет в 3 дня с 18 по 20 сентября. Почти 8 из 10 российских интернет-пользователей обращались к нейросетям за последний год, и только у 19% такого опыта не было. Это следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ. Чаще всего опрошенные для поиска информации и советов по бытовым житейским вопросам использовали Alisa AI для объяснения сложных тем простыми словами, создания и редактирования текстов, работы с данными и составления отчетов обычно обращались к DeepSeek. Погода на завтра. В Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, местами сильный и гроза. Ветер юго-западный. Отдельные порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18 градусов тепла. Завтра днем плюс 27. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

Радио 100. Сочетание вкуса и стиля. Радио 100. 100 FM.

Радіо 100. 100 FM. Радіо 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Радіо 100. Радіо 100. 100 FM. 100 FM. 100 FM. 100% комфорта. Радіо 100.

Радіо 100. 100 FM.